0: Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
1: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день. На 5-м канале.
2: Я за Родину воюю! За Россию!
1: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
4: Реклама.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
6: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
8: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
9: Коммерческие объявления.
10: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
11: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51.
12: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей, возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
13: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Вчера подруга у меня спрашивает: я слышала, у вас там какие-то вершки и корешки на радио Ваня. Я говорю: да, у нас викторина. Викторина, которая, собственно, и касается вершков и корешков. У нас есть много разных вопросов, касаемо либо того, что находится под землей, либо над землей. Вы звоните, выбираете себе, так сказать, категорию, что вам ближе, и, соответственно, отвечаете правильно на поставленный вопрос и уходите с не пустыми руками.
2: При этом мы, как обычно, проявляем чудеса гуманности и предлагаем вам три варианта ответа. Вы выбираете, ну, пользуясь интуицией, своим опытом,
1: знаниями. И нашими
2: знаниями.
1: Подсказками.
2: Правильно, естественно, вы ловите каждую интонацию нашу, которая направлена на то, чтобы вам помочь выиграть приз. Выбираете один из вариантов и отвечаете, так сказать, забираете приз и бежите дальше по этой жизни, смеясь, хохоча, вибрируя.
1: И рассыпая удобрения, потому что победителю достается набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус», а это значит все ваши фиалки, рододендрумы, денежные деревья, тещины языки, календули, баобаб не комнатное растение, юнки становятся. Я просто пытаюсь, знаешь, в голове вспомнить все вообще растения, которые я представляю себе на подоконнике.
2: Маргаритки, бархатцы.
1: Да, еще у некоторых, например, алоэ растет. Вот у меня есть алоэ. У тебя есть алоэ?
2: Нет, у меня нет алоэ.
1: Есть алоэ.
2: Я избавился от алоэ. Нет.
1: Зачем ты от него избавился? Это же очень нужное растение. Оно высасывает из тебя все нехорошее.
2: У меня есть очень хорошая знакомая, но она по совместительству, так сказать...
1: Радиоведущая?
2: Источник Алексея Акопова, то есть моя мама. Вот, а вот она выращивает, да.
1: Да, еще алоэ же очень хорошо куда-нибудь прикладывать, чтобы вот он убирал припухлости
2: после
1: солнечных ванн.
2: Праздничных вечеров.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, я вот когда перезагорала как-то раз, что аж вот...
2: Прям чуть ли не ожог, да?
1: Да, и меня спас алоэ, который из дома привез очень прозорливый канадец. Там просто по соседству в отеле был канадец. Он меня увидел и говорит: надо алоэ.
2: Это было за рубежом?
1: За рубежом.
2: За рубежом.
1: За рубежом.
2: За рубежом.
1: Итак, друзья, 325-6-96, код города 812, такой у нас номер телефона, вот по нему вам предлагается дозвониться и, соответственно, забрать приз. Еще раз напомню, это набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус».
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Антон.
1: Очень приятно, Антон. Меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. Вы из какого города?
2: Город Киров, Калининградской области.
1: Это значит...
2: Под Питером.
1: Рядом с нами, да, с Петербургом.
3: Да, недалеко.
2: Совершенно верно.
3: Угу. Антон, расскажите, пожалуйста, вы любите что-нибудь высаживать?
2: Да.
3: А что конкретно вы высаживаете?
2: Помидоры, огурцы и... Ревень еще мне нравится высаживать.
3: Прекрасно. А вы высаживаете что-нибудь на подоконниках? Ну, там, алоэ, например, или что-нибудь такое?
2: Лук.
3: Лук тоже неплохое комнатное растение. Дело в том, что у нас сегодня в призах набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус», целых две банки. Но я думаю, если вы подсыпете немножечко луку, он тоже вам скажет спасибо. Но подсыпите вы только в том случае, если правильно ответите на наш вопрос. А сначала вам нужно выбрать какую-то категорию – вершки или корешки?
2: Давайте корешки.
1: Корешки.
3: Корешки.
1: Вот, кстати, как-то любят особенно люди. Популярны у нас. Давайте.
3: Антон, смотрите, вы выслушиваете вопрос. Дальше идут три варианта ответов. И только после этого выбираете. Понятно?
2: Да, хорошо.
3: Класс, тоже. Давайте.
1: Поскольку морковь в Португалии официально признана фруктом, из нее готовят, внимание, оранжевый сахар, джем или рыжие бублики.
2: Раз это, скорее всего, относится к фрукту, буду склоняться, что это будет джем, так как из фрукта сделается варенье, ну, по логике, если будем смотреть, к джему буду склоняться.
1: Absolutely yes!
3: Антон, вы молодец! Мы вас поздравляем! Набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус» вам достается. Целых две банки. Можете подкармливать, сколько вам влезет ваши растения. Вот. Ну, а прямо сейчас расскажите, куда идете, чем занимаетесь вот в данный момент?
2: Да на работу идем.
3: Ага. Чем вы занимаетесь там на работе?
2: А на работе доставляем тепло людям в дома. Дрова.
3: Дрова. А душевное тепло доставляете, если вдруг кому-то...
2: Ну, естественно, если дрова довезли, значит, тепло душевное.
1: Тут, так сказать, фирменная комбо получается.
3: Да. Антон, большое вам спасибо за игру.
2: Да, вам тоже. Мне приятно было дозвониться. В течение месяца полтора дозванивался. Ребят, очень сложно. Слушаю регулярно, позитивно. Ну что, всем удачи и желания стараться.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 5 мая. На народном календаре что мы видим? День Святого Луки. Да, на Руси 5 мая было принято высаживать лук. Не случайно в народе говорили: лук как татарин. Как снег сошел, так он и тут.
2: Надолго русские запомнили восточных гостей.
1: Это растение почитали не просто как огородную культуру, а как мощный оберег и целебное средство. Позже его лечебные свойства подтвердила даже официальная медицина. Вот. В народе сложили множество поговорок о луке. Лук от семи недуг. Кто ест лук, избавлен от вечных мук. Лук да баня все исправит. Ну и активно использовали лук в домашних рецептах, смешивали с медом, принимали при гриппе и простуде.
2: Без лука не обходилась и русская кухня, разумеется. Его ели в сыром виде вместе с соленой рыбой и ржаным хлебом.
1: Вкусно.
2: Добавляли в супы, мясные, рыбные блюда, овощные рагу. В старину подшучивали: лук добро и в бою, и в щах. Гола-гола, а лука в ковши есть. Это что за чешская мова? Это как?
1: Не перестаю я, конечно, удивляться рифмам русских народных людей.
2: У нас свой особый рифмопуть.
1: Да, мы в этот день выполняли особые обряды. Например, если вы хотите избавиться от разлучницы, ну, вдруг, так, надо взять луковицу, разрезать пополам. Одна часть как бы символизирует жену, а вторая мужа. Половинки обсыпать солью, перевязать ниткой и закопать под старым деревом. Это отведет измену.
2: Ну и займет вас на какое-то время, в конце концов.
1: Сны на луков день считались вещами. Вот все, что вы сегодня приснилось вам, если вы помните, то да. И еще, друзья, есть гадание для девушек. Для девушек, ну и женщин. Берете столько луковиц, сколько вам лет. Да, Леша.
2: Не надо.
1: Ты берешь 84,5 луковицы.
2: Во-первых, я не женщина. Я освобожден от этого обряда.
1: Это мужчинам тоже можно гадать.
2: Я праздный наблюдатель.
1: Ну вот смотри, берешь, значит, луковицы, и каждая символизирует какой-то аспект жизни. Не знаю, там деньги, замужество, или там, в твоем случае, женитьба, работа.
2: Какие-то еще блага.
1: Да, может быть, какие-то хобби и так далее. И вот каждую луковку ты помечаешь. Ну, я не знаю, маркером несмываемым, например. И в землю или в стаканчик с водой сажаешь. Какая луковица прорастет первой, то желание первой и исполнится. Но если росток появился хилый, задуманное требует усилий.
3: Если луковица вообще не проросла, ну, значит, значимых перемен в будущем,
2: да,
1: в этом направлении не предвидится. Если он вообще у тебя загнулся и пожелтел этот лук, ну и вообще забудь ты уже, не нужна она тебе.
3: Очередная луковица.
0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-40-5340. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
3: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
0: Телефон рекламного отдела. 8-812-467-40-47. Алло! Реклама.
4: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного. «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
6: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
0: Коммерческие объявления.
7: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
8: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочие по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
7: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. Эстонцы скупают туры на российскую границу на 9 мая.
2: Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Согласно постановлению, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Речь идет об использовании во время испытания средств связи, электронных устройств и справочных материалов. В случае аннулирования повторно сдавать экзамен можно будет не ранее, чем через год.
1: Тем временем школьникам также напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать. Административная ответственность может наступить в любом случае, пишет газета.ру. Максимальное наказание составляет до 5000 рублей. Особое внимание уделяется использованию скрытых устройств, таких как микронаушники. Даже их наличие может повлечь серьезные последствия. За применение специальных средств для скрытого получения информации предусмотрена и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня.
2: В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются крупные города и экономически развитые регионы: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. Сегодня отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мать, но и отец или другие родственники. Пособие составляет 40% от среднего заработка в пределах установленных минимумов и максимумов.
1: Эстонцы скупают туры на российскую границу на 9 мая. Стоимость путевки начинается от 80 евро. Жители республики едут в город Нарву, откуда можно наблюдать праздничные мероприятия по случаю Дня Победы на российской стороне в Ивангороде. В программу тура входит просмотр концерта с набережной, а также посещение памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, пишет телеграм-канал ШОТ. Отмечается, что спрос на такие поездки вырос в преддверии 9 мая. Аналогичные запросы поступают и от жителей Латвии.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: любви. Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, у вас не исключены выгодные сделки и удачные приобретения.
2: Овны, женщины, в личной жизни ситуация неоднозначная. Проявляйте инициативу, если хотите добиться улучшения.
1: Тельцы, мужчины, не стоит тратить время на излишние сомнения. Лучшим решением окажется самое простое.
2: Тельцы, женщины, проявив инициативу, вы можете сдвинуться с мертвой точки в отношениях с самыми близкими.
1: Близнецы, мужчины, перестаньте витать в облаках. Ваши идеи хороши, но им не хватает реализма.
2: Близнецы, женщины, вы импульсивные, подверженные эмоциям, прислушайтесь к советам друзей или родственников.
1: Раки, мужчины, спокойный день, ни перемен, ни испытаний, ни, что очень важно, разочарований.
2: Раки, женщины, хорошее время для праздников, вечеринок, да и вообще отдыха в большой компании.
1: Львы, мужчины, удачный денек для романтических отношений. Вас ждет масса приятных эмоций и сюрпризов.
2: Львы, женщины, посещение увеселительных заведений лучше отложить. Отдых такого рода на пользу не пойдет.
1: Девы, мужчины, вы можете добиться отличных результатов в любом деле благодаря высокому тонусу.
2: Девы-женщины, одиноким девам звезды дают классный фон для новых знакомств, а замужним для гармоничных семейных отношений.
1: Весы-мужчины, если вы не пойдете на компромиссы, конфликтов с близкими и друзьями будет трудно избежать.
2: Весы-женщины, отдайте предпочтение полезному отдыху. Легкий спорт, спа, массаж.
1: Скорпионы-мужчины, у вас часто меняется настроение и любимая, возможно, не поддержит эти метания. Возьмите себя в руки.
2: Скорпионы, женщины, полезны будут встречи с давними партнерами. Дела должны идти хорошо.
1: Стрельцы, мужчины, день будет богат на приятные события. Хорошее время для отказа от вредных привычек.
2: Стрельцы, женщины, вам звезды советуют украсить свою жизнь новыми эмоциями и яркими переживаниями.
1: Козероги, мужчины, вам нужно быть экономнее, поскольку уже очень скоро вас ждет крупное приобретение.
2: Козероги, женщины, вам нежелательно экспериментировать с имиджем. Лучше почитать или послушать что-нибудь полезное.
1: Водолеи, мужчины, потребуется приложить титанические усилия, чтобы день не прошел зря. Но у вас получится.
2: Водолеи, женщины, вы поступите мудро, если не будете давать воли раздражению и обидам в семейных спорах.
1: Рыбы, мужчины, ваш потенциал высок, и вы сметете все преграды.
2: Рыбы, женщины, лучше всего сегодня активный отдых и физическая работа на свежем воздухе.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: Коммерческие объявления.
6: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
7: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
5: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: курсы с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005. Коммерческие объявления.
2: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
3: Телефон рекламного отдела в Туапсе 27.

0: может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
1: Коммерческие объявления.
2: ВОО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
3: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Дискотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Анастасия Волочкова назвала главные качества идеального мужчины. Балерина призналась, что найти подходящего избранника для нее задача непростая. Она перечислила требования: красивый, молодой, добропорядочный, светлый по душе, любящий ее и ее творчество, с чувством юмора и достатком. Я назвала 8 разных мужчин, но в моем случае эти все 8 качеств должны быть в одном, поделилась Волочкова. По ее словам, как сильной и состоявшейся личности, ей сложно встретить человека под стать. По моим меркам, а планка высока, и эталон должны быть не 2, а 3 Волочковых. При этом девизом по жизни артистки остается фраза «Я ни о чем не жалею».
2: А какой мужчина подходит Любови Успенской? Задавался ли ты, Алёшка, таким вопросом?
1: Нет.
2: А я расскажу. Королева шансона, которая была замужем 4 раза, рассказала, каким должен быть ее идеальный избранник. И оказалось, что совместный быт и ежедневные завтраки ее не привлекают. Пусть он будет миллиардером, пускай. Самое главное, чтобы мы виделись с ним раз в году. Чтобы он уезжал по бизнесу, а я уезжала на гастроли. Ну, а потом мы иногда встречались, заявила артистка. Она призналась, что в детстве мечтала выйти замуж за моряка дальнего плавания, который уходил бы в рейс на полгода, возвращался с подарками и снова уплывал.
1: Ольга Орлова поделилась фото с взрослым сыном в день его рождения. Певица отправилась в Токио с мужем Валерием Масловым, маленькой дочерью Анной и старшим сыном Артемом от первого брака, которому как раз исполнилось 25 лет. Семья побывала в зоопарке, где сделала памятные снимки. Мой самый первый, мой любимый, прекрасный, умный, добрый, настоящий друг, мой сыночек, с днем рождения тебя. 25 лет, я мама такого замечательного человека. Моя гордость, опора и поддержка во всем, написала фото Орлова. И не удержалась от шутки. Смотрю на фотки, какой-то взрослый мужик рядом, как будто старше меня выглядит, нет? Разве? Поклонники и коллеги, включая Анну Семенович и Влада Лисовца, тут же присоединились к поздравлениям.
2: И подозрениям, что за мужик? А я просто фотографию видела, действительно такой взрослый, не скажешь, что Оля — это его мама. А Влад Соколовский устроил романтический отпуск с женой. Кто такой Влад Соколовский, спросите вы? Так это ж солист группы Бис, помните? Вот
3: Катя,
2: это вот.
3: возьми телефон.
2: Да, группа Бис недавно обратно соединилась.
1: Да.
2: И ребята решили продолжить свой творческий путь. Но пока он отдыхает, Влад. Не стал он жарить шашлыки на майские праздники, а полетел с супругой в теплые края. Вместо российской дачи, как говорится, настоящий курорт с вечным летом. Пара наслаждается жаркой погодой и друг другом. Похоже, Соколовский знает, как сделать отдых правильным. Минимум дел, максимум солнца и любви. Ну и, конечно же, перед серьезной работой в группе Бис.
1: Фруктов поесть, лимонаду напиться, это самое.
2: Потому что потом когда? Потом некогда.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вы рассказываете нам о своих вредных привычках и, что самое интересное, в центре нашего внимания, способы избавления от них. То есть, если вы уже избавились, интересно, и если вы в процессе тоже, как идут дела. Рассказывайте нам, например, в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Тут Мила Страхова, кстати, шикарный, мне кажется, способ предложила с помощью аутотренинга избавляться от дурных привычек. Надо ясно представить себе, как и почему противна данная вещь. Угу. Как, ну, например, вот курение, да? Как пожелтели, провоняли от курения пальцы и зубы. Фу. Одежда и волосы прокоптились. В легких слой за слоем оседает этот деготь. Кожа стареет, покрывается морщинами. Курят только дураки. Разве умный... Это...
1: Мнение милое.
0: Мнение милое, если да. Разве умный человек будет получать удовольствие от того, что завернул пучок сухой травы в бумагу, поджег и вдыхает дым? Очень сомнительное удовольствие. Ну, та же схема и в других случаях. Работает безотказно. Параллельно представляем себя здоровым, ставящим спортивные рекорды, молодым, красивым, стройным, звонким. Ну, как такая награда за правильное поведение и отказ от дурной привычки.
1: Такой звучит как тост. Лёля отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. Плохая привычка у меня есть, пишет Лёля. Опаздываю на работу, но зато слушаю ваше шоу дольше, пока еду в машине, пишет Ольга из Костромы.
0: А у нас вот наша знакомая из соседнего помещения по имени Ольга вот сегодня рассказывала, что не могла выйти из машины, пока не дослушает нынешний выпуск программы «Что это было?», где Алексей Акопов своим очень приятным бархатным баритоном зачитывает стихотворение ленинградского поэта Владимира Уфленда про водолаза.
1: Понятно. Еще, кстати, Сережа пишет нам, Субботин: «Радио Ваня, вы красавчики, вы вот зачитали в эфир мое сообщение, жена услышала, что от меня, у нее было столько радости». Так что дело не во вредных привычках, а во взаимоотношениях, делает почему-то такой вывод Сергей из всего выше озвученного. Ну и еще одно сообщение от Полины Кочергиной. Мне 12 лет, я из Санкт-Петербурга. У меня есть классная привычка. Я, когда дома остаюсь одна, всегда прибираюсь. А плохая? Хрущу пальцами спиной и шеей. Не могу избавиться от этого. Передаю всем привет моей семье и вам.
0: Полина Хрустящая.
2: Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорили про вредные и полезные привычки, с которыми вы либо боретесь, либо, наоборот, прививаете себе. Еще несколько сообщений хочется прочитать. Одно из них в нашем канале в Максе от Виктора Мамонова. «Моя вредная привычка – это кальян». Вот он злодей. Вроде и за руль можно садиться и никак не ограничивает, но вреден же. А я ничего не могу с собой поделать, страдает Виктор. Виктор, сила воли плюс характер. А у жены не вредная привычка, а скорее полезная. Она все время прибирается и наводит чистоту в доме. Я ей говорю, иди отдохни, иди погуляй. Так нет же. Мы даже шутим, что я женился на Монике из сериала «Друзья», пишет Виктор, я напомню, Мамонов, да, про свою Монику Мамонову.
1: Юля Филь в группе «Радио Ваня» ВКонтакте нам пишет, пью, курю, ругаюсь матом, нельзя сразу отказываться от всего. Отказалась, вот вы знаете, только от некоторой вредной еды, еще избавилась от токсичных людей в своей жизни. Оказывается, это очень-очень полезно для здоровья и для хорошего настроения. Всем доброе утро.
0: А вот Анастасия, например, вредная привычка, я очень люблю пиво, но мой мужчина не любит и даже запах не переносит. Поэтому пришлось выбирать между пивом и мужчиной, и победила любовь. Не к напитку, к мужчине. Всем хорошего дня, Настя, мы вас поздравляем.
1: Татьяна Щеголева лет 14 назад попала в больничку. Курение там было под строгим запретом, только на улице можно. А чтобы на эту самую улицу выйти, надо прям целый квест пройти. Спуститься с 9-го этажа, найти женщину с ключом от гардероба, пробиться через охранника на вахте, и потом все эти действия в обратном порядке, соответственно.
0: Уж какой...
1: Мне на помощь пришла моя подружка Лень. Именно она помогла избавиться от вредной привычки.
0: А я всегда говорила и маме говорила, мама, лень обязательно в чем-нибудь полезное бывает. Вот вам живой пример. Друзья, поздравить мы сегодня решили человека из Нижнего Тагила. Он нам, правда, не открылся, как его зовут?
1: Приоткрылся.
0: Да, только сказал, откуда он. Но очень хороший совет дал, я бы сказал, лайфхак. Вместо мата, пишет нам господин И, и плохих слов... Всем рекомендую произносить цифры. Например, 747-8324.
1: Ой.
0: Не нужно сквернословить. Грязи и так хватает, пишет И.
1: Да.
0: Всем прекрасного, теплого мая.
1: Не надо грязи. Дорогой И, ну что, мы перекидываем тогда вам из Санкт-Петербурга ваш прекрасный Нижний Тагил. Великолепный, новехенький, ярко-красный.
0: Фирменный шопер «Радио Ваня».
1: Тарам-барам-пам.
0: 324-827.
2: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
6: Весной все зацветает и распускается.
7: А у нас уже назрело несколько вопросов.
6: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
7: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
6: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
8: Подробности на сайте radiovania.ru.
7: Вот такая ботва, ребята.
5: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
9: О, «Цимус».
5: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
10: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
11: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
12: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
11: «Роза ветров»?
12: «Роза ветров».
11: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
13: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
14: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
15: Коммерческие объявления.
16: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
17: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочие по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
16: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
5: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло! Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Россиян предупредили о мошеннической схеме с приглашениями на парад. Ученые выяснили, почему некоторые могут есть и не толстеть. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, и не работает даже белый список, нет мобильной связи вообще. Ранее большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве и Московской области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС в целях обеспечения мер безопасности. Для доступа к всемирной паутине рекомендуется использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков функцию VoLTE в настройках смартфона. Также надо иметь в виду, что могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Россиян предупредили о схеме с приглашениями на парад. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на мероприятия, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, снял с номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Эксперт отметила, что мошенники рассылают приглашения на парад не только в Москве, но и в других регионах. Ученые продолжают искать ответ на вопрос, почему одни люди едят почти все подряд и остаются стройными, а другие набирают вес даже от умеренного питания. А оказывается, дело не только в диете и физической активности, но и в том, как организм распоряжается полученной энергией, сообщает портал «Главный региональный». Для участия в научном эксперименте привлекли 150 человек с дефицитом веса и еще 173 добровольца с нормальным весом. Исследование показало, что худые участники в среднем потребляли на 12% меньше калорий, чем их нормальные оппоненты. Однако при этом их организм расходовал больше энергии, даже когда они находились в покое. Ученые связывают этот феномен с повышенной активностью гормонов щитовидной железы. Специалист Джеймс Левин отметил, что разница в расходе энергии у разных людей может достигать аж 2000 калорий в сутки. В его работе показано, что люди с ожирением проводят сидя примерно на 150 минут в день больше, чем худые. Единого объяснения стройности не существует. На вес влияют уровень повседневной активности, гормональные особенности, наследственность, режим сна и пищевые привычки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
2: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
1: Какао-бум, бум-бум.
2: Это мое любимое какао.
1: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
0: Телефон рекламного отдела 8-812-467-40-47. Hello? Реклама.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
0: Коммерческие объявления.
7: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется водители автомобилей категории «Б», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам: документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
8: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
9: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
4: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчок, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12 и с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – четвертая в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного. «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Коммерческие объявления.
6: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Школьникам напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Диетолог перечислила продукты, вызывающие изжогу. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно постановлению, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Речь идет об использовании во время испытания средств связи, электронных устройств и справочных материалов. В случае аннулирования повторно сдавать экзамен можно будет не ранее, чем через год. Тем временем школьникам также напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать. Административная ответственность может наступить в любом случае, пишет газета.ру. Максимальное наказание составляет до 5000 рублей. Особое внимание уделяется использованию скрытых устройств, таких как микронаушники. Даже их наличие может повлечь серьезные последствия. За применение специальных средств для скрытого получения информации предусмотрена и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. У многих людей изжога возникает на фоне потребления острой или жирной пищи. Однако на самом деле список продуктов намного больше, рассказала диетолог Ольга Редина. Люди часто удивляются, когда узнают, что, например, апельсины или зеленые яблоки могут провоцировать изжогу. Но при чувствительном желудке это довольно распространенная реакция. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, отметила диетолог. Несмотря на популярный миф о том, что именно молочные продукты позволяют справиться с неприятными ощущениями, они также способны вызывать изжогу. По словам врача, они лишь на время снимают симптом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Специалист подчеркнула, что даже привычные фрукты могут способствовать неприятным ощущениям, такие как цитрусовые, яблоки и ягоды с высокой кислотностью раздражают слизистую желудка. Напитки также являются частой причиной возникновения ощущения жжения. Кофе, крепкий чай и травяные отвары могут расслаблять пищевод.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Очереди бесят. И гостей, и персонал.
1: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
0: Долго внедрять?
1: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
0: А доплаты?
1: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
2: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
3: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
2: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
3: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
2: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка сезон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-40-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтонское шоссе, дом 2.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
6: Весной все зацветает и распускается.
7: А у нас уже назрело несколько вопросов.
6: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
7: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
6: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
8: Подробности на сайте radiovania.ru.
7: Вот такая ботва, ребята.
5: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
9: О, «Цимус».
5: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
10: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
11: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
12: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
13: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Коммерческие объявления.
14: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
15: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании
10: и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
11: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
12: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
13: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
8: Коммерческие объявления.
14: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
15: Воздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам.

0: От пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
3: Коммерческие объявления.
4: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
5: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
3: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло! Ближе и роднее.
6: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Роднее.

0: Реклама.
1: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
2: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
1: Какао-бум, бум-бум.
2: Это мое любимое какао.
1: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
0: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день на Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
0: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло! Реклама.
5: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
6: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
7: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
8: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
7: «Роза ветров»?
8: «Роза ветров».
7: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
9: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
10: Коммерческие объявления.
11: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
12: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочие по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
11: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
10: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: Ваня, Ваня, радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Россиян предупредили о мошеннической схеме с приглашениями на парад. Ученые выяснили, почему некоторые могут есть и не толстеть. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, и не работает даже белый список, нет мобильной связи вообще. Ранее большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве и Московской области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС в целях обеспечения мер безопасности. Для доступа к всемирной паутине рекомендуется использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков функцию VoLTE в настройках смартфона. Также надо иметь в виду, что могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Россиян предупредили о схеме с приглашениями на парад. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на мероприятия, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, снял с номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Эксперт отметила, что мошенники рассылают приглашения на парад не только в Москве, но и в других регионах. Ученые продолжают искать ответ на вопрос, почему одни люди едят почти все подряд и остаются стройными, а другие набирают вес даже от умеренного питания. А оказывается, дело не только в диете и физической активности, но и в том, как организм распоряжается полученной энергией, сообщает портал «Главный региональный». Для участия в научном эксперименте привлекли 150 человек с дефицитом веса и еще 173 добровольца с нормальным весом. Исследование показало, что худые участники в среднем потребляли на 12% меньше калорий, чем их нормальные оппоненты. Однако при этом их организм расходовал больше энергии, даже когда они находились в покое. Ученые связывают этот феномен с повышенной активностью гормонов щитовидной железы. Специалист Джеймс Левин отметил, что разница в расходе энергии у разных людей может достигать аж 2000 калорий в сутки. В его работе показано, что люди с ожирением проводят сидя примерно на 150 минут в день больше, чем худые. Единого объяснения стройности не существует. На вес влияют уровень повседневной активности, гормональные особенности, наследственность, режим сна и пищевые привычки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: тебя.
1: Реклама. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
1: Реклама.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
5: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: Коммерческие объявления.
9: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы. Иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 2051.
10: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
11: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
5: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
4: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
5: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
4: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
6: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
7: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Hello?
8: Реклама. Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
9: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12 и с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
10: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
11: Коммерческие объявления.
12: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
13: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
12: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Школьникам напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Диетолог перечислила продукты, вызывающие изжогу. Здравствуйте, в студии Радио «Ваня», Алексей Акопов. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно постановлению, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Речь идет об использовании во время испытания средств связи, электронных устройств и справочных материалов. В случае аннулирования повторно сдавать экзамен можно будет не ранее, чем через год. Тем временем школьникам также напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать. Административная ответственность может наступить в любом случае, пишет газета.ру. Максимальное наказание составляет до 5000 рублей. Особое внимание уделяется использованию скрытых устройств, таких как микронаушники. Даже их наличие может повлечь серьезные последствия. За применение специальных средств для скрытого получения информации предусмотрена и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. У многих людей изжога возникает на фоне потребления острой или жирной пищи. Однако на самом деле список продуктов намного больше, рассказала диетолог Ольга Редина. Люди часто удивляются, когда узнают, что, например, апельсины или зеленые яблоки могут провоцировать изжогу. Но при чувствительном желудке это довольно распространенная реакция. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, отметила диетолог. Несмотря на популярный миф о том, что именно молочные продукты позволяют справиться с неприятными ощущениями, они также способны вызывать изжогу. По словам врача, они лишь на время снимают симптом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Специалист подчеркнула, что даже привычные фрукты могут способствовать неприятным ощущениям, такие как цитрусовые, яблоки и ягоды с высокой кислотностью раздражают слизистую желудка. Напитки также являются частой причиной возникновения ощущения жжения. Кофе, крепкий чай и травяные отвары могут расслаблять пищевод.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
0: Коммерческие объявления.
5: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
6: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
7: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло! Радио «Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76. Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Hello? Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: «Роза ветров»?
3: «Роза ветров».
2: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8 918 007 2011.
4: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, карачо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
0: Коммерческие объявления.
6: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 70.

0: знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Растет рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется. Налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось 2-3 года. Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. И в завершении выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер 1, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Гайдай фильм.
1: Друзья мои, душевно приветствую всех, кто слушает радио «Ваня» из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня 5 мая, вторник. Настало время сыграть в игру «Угадай фильм». Правила неизменные. Я, как всегда, включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Этот фильм буквально в минувшем году на многих произвел впечатление. Потому что до него такого классика мы еще не видели. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ну так напишите что-то, что объединит и утешит всех до одного в уважении к Отечеству и правителям его. Петр Великий, к примеру, как вам царь весьма высоко его чтит. Такая поэма народ наш, безусловно, поддержит и сплотит.
3: Строчить стихи на заказ увольте, я поэт, а не портной.
1: Сдается, друзья мои, что это был рэп. Если вспомнили, о какой же картине идет речь, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня достанется фирменный шопер от радио «Ваня». Как всегда, удачи. Давайте играть.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио.

0: Реклама.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
5: 18+.
6: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.
6: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло!
7: Реклама.
8: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
10: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
6: Коммерческие объявления.
11: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории В, С, Д, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 200 51.
12: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
13: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
14: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
6: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 70.

0: «Угадай фильм».
1: Итак, дорогие мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Дарья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: С прошедшими и с наступающими вас праздниками.
2: И вас также.
1: Как всего вообще настроение, хорошего. Дарья?
2: Рабочее. В процессе работы вам звонит.
1: Ну, прекрасно. Будем его улучшать. А вдруг повезет? А вдруг подарочек вам достанется? Но по правилам, как всегда, давайте сначала еще раз отрывок послушаем.
3: Ну так напишите что-то, что объединит и утешит всех до одного в уважении к Отечеству и правителям его. Петр Великий, к примеру, как вам царь, весьма высоко его чтит. Такая поэма народ наш, безусловно, поддержит и сплотит.
4: Строчить стихи на заказ увольте, я поэт, а не портной.
1: Итак, Дарья, расскажите нам, что же это за фильм?
2: «Пророк. История Пушкина».
0: Угадал!
1: Ура, ура, ура! «Пророк. История Александра Пушкина», если быть до конца
2: верно,
1: точным.
2: Да.
1: Дарья, от всей души вас поздравляем, вы угадали этот фильм. Скажите, видели картину?
2: Да, недавно, поэтому и угадала, собственно.
1: И как вот вам такой Пушкин в стиле рэп?
2: Ну, изначально так, тяжеловато, что все понравилось.
1: А скажите, вы из школьной программы что-нибудь помните?
2: А, конечно. Евгений Онегин.
1: Ну, а я имею в виду процитировать.
2: А, ну нет, к сожалению, это школьная программа очень давно была.
1: Я вам пишу чего же более, чего могу еще сказать.
2: Конечно, конечно. Я просто, ну, дословно не помню, а так, конечно.
1: Ну, или, я не знаю, у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе там. Ой, да мы сейчас с вами можем много чего вспомнить. А давайте я вам...
2: Да, да.
1: Я вам признаюсь. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный в этой глупости несчастный. У ваших ног, я признаюсь. Но оно длинное достаточно стихотворение.
2: Потрясающая память.
1: Спасибо большое, Дарья. От всей души поздравляю вас. Вам в подарок достается фирменный шопер от радио «Ваня». Хотите приветы передать?
2: Передаю коллегам, с которыми мы сейчас как раз угадывали. Они вам всем тоже передают большой привет.
1: А я с удовольствием присоединяюсь. Девчонки... А, и мальчишки есть. И мальчишки тогда.
2: И мальчишки.
1: Девчонки и мальчишки... От всей души вас поздравляю с наступающим праздником.
2: Наступающим.
1: Хорошего дня.
2: Хорошего дня. До свидания.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Все, что ты любишь на радио «Ваня».
5: Тополины пуша раю.
6: Отвезешь меня домой.
7: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
8: Тону, тону, я в глазах потону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
1: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
0: Коммерческие объявления.
4: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
5: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
4: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: нужна мне.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Лично я всегда с большой симпатией относился к этому виду искусства и помню те времена, когда большой, огромнейшей популярностью пользовался сатирический журнал «Крокодил». Сегодня, 5 мая, друзья мои, отмечается День карикатуриста. Именно об этом виде искусства и поговорим сегодня.
1: Пятое место.
2: Дата выбрана не случайно. 5 мая 1895 года в воскресном выпуске газеты «Нью-Йорк Ворлд» впервые появился в цвете персонаж по имени «Желтый малыш». Его создал художник комиксов Ричард Ауткольд. Этот образ стал значимым в развитии иллюстрированной сатиры и массовой культуры комиксов.
1: Четвертое место.
2: Слово «карикатура» имеет итальянские корни. Его можно перевести как «преувеличивать» или «нагружать». Некое подобие карикатур существовало еще в доисторические времена. Например, сохранились первобытные наскальные рисунки, намеренно принижающие отвагу врагов, их мощь и иные положительные качества.
1: Третье место.
2: Ко второй половине 18 века достигла небывалого расцвета политическая карикатура. Одним из самых известных художников того времени стал англичанин Джеймс Гилрей. В своих рисунках он высмеивал европейских правителей, в том числе самого Наполеона Бонапарта. Последний обещал расправиться с Гилреем. Кстати, кроме шуток, многие карикатуристы оказывались за решеткой.
1: Второе место.
2: В России карикатура развивалась активно в 19 веке, особенно в период Отечественной войны 1812 года, когда Михаил Кутузов организовал при штабе специальную типографию для выпуска агитационных изображений.
1: Первое место.
2: Владимир Маяковский не только писал стихи, но и рисовал карикатуры для знаменитых «Окон роста». И, конечно же, сопровождал их короткими и емкими стихотворными подписями. Одна из них, конечно же, известна всем. «Ешь ананасы и рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй».
1: Великолепная пятерка. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

девчонок хороших влюбилась в меня неосторожно. Всех сосчитать невозможно.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным. Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час, сказала она. Бессараб добавила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска. Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи, в том числе супругу, детям и родителям. Это следует из проведенного опроса. Согласно результатам исследования, 65% респондентов постоянно передают банковские карты внутри семьи. Эти россияне назвали такую практику нормальной, отметив, что она очень удобная. Например, таким образом опрошенные могут отправить ребенка в магазин без наличных средств. Однако другие 33% участников опроса заявили, что считают неправильным передавать личные карты даже членам собственной семьи. По их мнению, у каждого человека должна быть своя, а дать деньги, например, на покупку, можно с помощью перевода средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету. И на этом пока все. Вы слушали новости на радио «Ваня».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
1: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло!
5: Реклама.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
9: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
1: Коммерческие объявления.
10: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 2051.
11: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 79 63.

0: это такая сильная любовь?
1: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Ой, мама, я любил ее дергать за косички.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам замечательный триллер, он же детектив, он же драма, он же криминал. Это фильм под названием «Девушка в поезде», и главную роль в этой картине сыграла очаровательная Эмили Блант. Представьте себе такую картину. Каждый день поезд проносит девушку Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная, на первый взгляд, пара. Но однажды идиллия рушится. Прекрасная незнакомка бесследно исчезает. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна поезда то, что было скрыто ото всех. Интрижка. Я преклоняюсь перед исполнительницей главной роли. Наверняка многие голливудские актрисы отказались бы от роли, знаете, такой полуопустившейся алкоголички, но Эмили Блант, симпатичная и вроде бы приличная женщина, взялась за эту роль и сделала это круто. Да, я видел ее неоднократно, к тому же сейчас выходит продолжение «Дьявол носит Прада», но теперь я ее зауважал втройне и с удовольствием смотрю любой фильм с ее участием. Фильм может быть весьма поучительным для девушек и женщин, которые хотят разбираться в людях и не совершать фатальных жизненных ошибок в отношениях, ну да, прежде всего с противоположным полом, хотя и друг с другом тоже. Кино на вечер. «Девушка в поезде». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о дорожных мстителях. Говорят, что в России две беды – дураки и дороги. Но все об этом знают. Оказывается, не только у нас. В стране под названием Канада на дорогах попадаются тоже весьма небезопасные ямы. И вот один мужчина самостоятельно на собственные деньги заделал выбоину, на которую он как-то наехал и повредил колесо. Далее он подумал, что с этим безобразием, конечно, как-то надо бороться, и решил продолжать это благородное дело. Он рассказал, что ставит примерно по 3 заплатки в день, разъезжая по разным районам города, кстати, речь идет о Монреале, и откликается на просьбы людей. Мужчина добавил, что результаты его ремонта способны продержаться примерно 2 года. Ну, это приличный срок, по российским меркам-то уж точно. Вскоре у мужчины появился единомышленник. Неравнодушных добровольных ремонтников, которых уже двое, многие назвали... Да, я уже упомянул, дорожными мстителями. Но сами они утверждают, что никому не мстят, да и славы точно не ищут. Единственное, чего им хочется, да, многие догадались, ну, конечно же, привлечь внимание властей к этой проблеме. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что жители других стран будут перенимать этот благородный опыт. А вот насколько эффективный – вопрос. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь. На радио Ваня.
2: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы. Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза.
3: Белая стрекоза.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Я теперь твое воспоминание.

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
5: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
4: Какао-бум, бум-бум.
5: Это мое любимое какао.
4: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао Бум на Озон. ООО Какао Бум. УГРН 125-470-3050-340. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
7: Привет, это «Батарейки».
8: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
7: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
8: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
7: Пожелаем зеленому легкой посадки.
9: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
7: Посадил дед репку, и мы сможем.
9: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая, плодородная, твоя. О, Нордпалм.
10: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло.
11: Реклама.
12: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
13: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
14: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
15: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
14: «Роза ветров»?
15: «Роза ветров».
14: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
16: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
17: Коммерческие объявления.
18: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
19: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
18: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
17: Телефон рекламного отдела в Туапсе

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Об этом Минтруд России рассказал в мессенджере Макс. Отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, отметили в ведомстве. Если день выплаты приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше, или вместе с зарплатой, но главное, не позже установленного срока. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом газете «Ру» рассказал адвокат Антон Ключко. Эксперт объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково. Учащихся привлекают по статье Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Максимальное наказание за это – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире, начинают формироваться новые пользовательские сценарии. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама. На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло! Реклама.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
5: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
7: Коммерческие объявления.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно, обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
9: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы. Иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 200 51.
10: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 7.

0: Любовь.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Катя Айова на ярмарке современного искусства рассказала о необычном заказе. Один из крупных и авторитетных музеев предложил ей написать картину. Артистка, известная по хитам «Маршрутка» и «Улыбайся», заявила, что это большая ответственность. Подробности проекта она раскрывать не стала. Один очень большой и авторитетный музей предложил мне написать для них картину. Это большая ответственность. Я работаю у себя в студии. Катя Айова также порассуждала о природе искусства. По ее словам, чтобы создать невероятную вещь, нужно много лет учиться, но времени на жизнь и удовольствие остается все меньше. Именно поэтому артистка не побоялась и взяла на себя такую необычную задачу. Кстати, это не первый творческий опыт Кати за пределами музыки. Ранее она вспоминала, что до славы работала художником на свечном заводе, расписывала свечи. Интрига, конечно, сохраняется, друзья. Что же это за авторитетный музей? Может быть, Эрмитаж или Третьяковка? Кто знает?
1: Звездный час. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Пополнению в семействе все возрасты покорны, было бы желание. Американская актриса и модель Кэмерон Диаз официально стала многодетной матерью. Она и ее супруг, рок-музыкант Бенджи Мэдден, снова стали родителями. Теперь в их семье трое детей. Радостной новостью поделился супруг, сопроводив текст подборкой из 6 картин, среди которых пейзаж с пиратским кораблем и натюрморт с цветком в горшке. «Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими благословенными, что можем сообщить о рождении нашего третьего ребенка Наутоса. Добро пожаловать в этот мир, сынок», — написал счастливый отец. Рокер также выразил безграничную любовь к супруге и двоим старшим детям, 6-летней дочери Редикс и 2-летнему сыну Кардиналу, отметив, что вся семья счастлива от того, что стало больше. «Я боюсь показаться нетактичным, но коли уж заикнулся о том, что пополнению в семействе все возрасты покорны, не смогу удержаться и скажу, что Кэмерон Диаз на сегодняшний момент 53».
0: Звездный час. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
2: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного. «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
3: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
0: Коммерческие объявления.
4: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
5: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Растет рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется. Налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось 2-3 года. Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. И в завершении выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер 1, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика – оказались в конце списка. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Очереди бесят и гостей, и персонал.
6: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
5: Долго внедрять?
6: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
5: А доплаты?
6: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
7: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Hello?
2: Реклама.
8: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
10: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
11: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Коммерческие объявления.
12: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 2051.
13: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
2: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Лично я всегда с большой симпатией относился к этому виду искусства и помню те времена, когда большой, огромнейшей популярностью пользовался сатирический журнал «Крокодил». Сегодня, 5 мая, друзья мои, отмечается День карикатуриста. Именно об этом виде искусства и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Дата выбрана не случайно. 5 мая 1895 года в воскресном выпуске газеты «Нью-Йорк World» впервые появился в цвете персонаж по имени «Желтый малыш». Его создал художник комиксов Ричард Ауткольд. Этот образ стал значимым в развитии иллюстрированной сатиры и массовой культуры комиксов.
0: Четвертое место.
1: Слово «карикатура» имеет итальянские корни. Его можно перевести как «преувеличивать» или «нагружать». Некое подобие карикатур существовало еще в доисторические времена. Например, сохранились первобытные наскальные рисунки, намеренно принижающие отвагу врагов, их мощь и иные положительные качества.
0: Третье место.
1: Ко второй половине 18 века достигла небывалого расцвета политическая карикатура. Одним из самых известных художников того времени стал англичанин Джеймс Гилрей. В своих рисунках он высмеивал европейских правителей, в том числе самого Наполеона Бонапарта. Последний обещал расправиться с Гилреем. Кстати, кроме шуток, многие карикатуристы оказывались за решеткой.
0: Второе место.
1: В России карикатура развивалась активно в XIX веке, особенно в период Отечественной войны 1812 года, когда Михаил Кутузов организовал при штабе специальную типографию для выпуска агитационных изображений.
0: Первое место.
1: Владимир Маяковский не только писал стихи, но и рисовал карикатуры для знаменитых «Окон роста». И, конечно же, сопровождал их короткими и емкими стихотворными подписями. Одна из них, конечно же, известна всем. «Ешь ананасы и рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй».
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио «Ваня».

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! И это наша рубрика об отношениях. Китайцы опять удивили. Никогда не слышал, но сейчас в курсе. У них есть такое мероприятие под названием «Сватовство тетушки Ван», и оно очень популярно. Там какая штука? Люди обоих полов регистрируются для участия, а после их приглашают на сцену, где ведущая тетушка Ван в веселой такой зажигательной манере просит их описать, какой же партнер им нужен. Если среди тех, кто собрался, находится человек, соответствующий критериям, то он также может подняться на сцену, и знакомство можно считать состоявшимся. Вот только некий мужчина, заявивший, что он в разводе, недолго выбирал себе даму сердца, как только к нему подошла претендентка на знакомство, на сцену поднялась и еще одна дама, назвавшаяся женой незнакомца. Понимаете, какая штука? Девушка отлучилась, как это сказать, носик попудрить, а он в это время объявил себя разведенным. Красавчик! Ведущая тетушка Ван, конечно, гневно отчитала мужчину, но куда большие проблемы возникли у него с женой. Она ему всю морду, простите, лицо расцарапала и даже пришлось вызывать полицию. А мужичок-то ничего себе, шустрый. Только жена отошла по своим надобностям, а он уже, ишь ты, разведен. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Реклама. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
1: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Hello?
0: Реклама.
2: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Топсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Топсе, район объездной. 8-918-007-2011.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Коммерческие объявления.
8: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочие по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
8: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным. Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час, сказала она. Бессараб добавила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска. Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи, в том числе супругу, детям и родителям. Это следует из проведенного опроса. Согласно результатам исследования, 65% респондентов постоянно передают банковские карты внутри семьи. Эти россияне назвали такую практику нормальной, отметив, что она очень удобная. Например, таким образом опрошенные могут отправить ребенка в магазин без наличных средств. Однако другие 33% участников опроса заявили, что считают неправильным передавать личные карты даже членам собственной семьи. По их мнению, у каждого человека должна быть своя, а дать деньги, например, на покупку, можно с помощью перевода средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету. И на этом пока все. Вы слушали новости на радио «Ваня».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, «Радио Ваня».
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательским, с дьявольским опытом на обстоятельствах.

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
5: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
4: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
5: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
4: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украинская 105-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
6: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
7: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло!
8: Реклама.
9: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
10: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
11: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
12: Коммерческие объявления.
13: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется водители автомобилей категории «В», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 200 51.
14: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей, возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
15: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
16: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
17: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам замечательный триллер, он же детектив, он же драма, он же криминал. Это фильм под названием «Девушка в поезде», и главную роль в этой картине сыграла очаровательная Эмили Блант. Представьте себе такую картину. Каждый день поезд проносит девушку Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная, на первый взгляд, пара. Но однажды идиллия рушится. Прекрасная незнакомка бесследно исчезает. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна поезда то, что было скрыто ото всех. Интрижка. Я преклоняюсь перед исполнительницей главной роли. Наверняка многие голливудские актрисы отказались бы от роли, знаете, такой полуопустившейся алкоголички, но Эмили Блант, симпатичная и вроде бы приличная женщина, взялась за эту роль и сделала это круто. Да, я видел ее неоднократно, к тому же сейчас выходит продолжение «Дьявол носит Прада», но теперь я ее зауважал втройне и с удовольствием смотрю любой фильм с ее участием. Фильм может быть весьма поучительным для девушек и женщин, которые хотят разбираться в людях и не совершать фатальных жизненных ошибок в отношениях, ну да, прежде всего с противоположным полом, хотя и друг с другом тоже. Кино на вечер. «Девушка в поезде». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. «Солнышко в руках». Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о дорожных мстителях. Говорят, что в России две беды – дураки и дороги. Но все об этом знают. Оказывается, не только у нас. В стране под названием Канада на дорогах попадаются тоже весьма небезопасные ямы. И вот один мужчина самостоятельно на собственные деньги заделал выбоину, на которую он как-то наехал и повредил колесо. Далее он подумал, что с этим безобразием, конечно, как-то надо бороться, и решил продолжать это благородное дело. Он рассказал, что ставит примерно по 3 заплатки в день, разъезжая по разным районам города, кстати, речь идет о Монреале, и откликается на просьбы людей. Мужчина добавил, что результаты его ремонта способны продержаться примерно 2 года. Ну, это приличный срок, по российским меркам-то уж точно. Вскоре у мужчины появился единомышленник неравнодушных добровольных ремонтников, которых уже двое, многие назвали, да, я уже упомянул, дорожными мстителями. Но сами они утверждают, что никому не мстят, да и славы точно не ищут. Единственное, чего им хочется, да, многие догадались, ну, конечно же, привлечь внимание властей к этой проблеме. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что жители других стран будут перенимать этот благородный опыт. А вот насколько эффективный – вопрос. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфорт. Комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
4: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
4: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Hello?
1: Реклама.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
7: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8 918 601 5738. «Магнолия», когда хочется вкусного. «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
8: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
1: Коммерческие объявления.
9: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
10: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
9: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
1: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

радио «Ваня» ближе и роднее. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Об этом Минтруд России рассказал в мессенджере Макс. Отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, отметили в ведомстве. Если день выплаты приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше, или вместе с зарплатой, но главное, не позже установленного срока. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом газете «Ру» рассказал адвокат Антон Ключко. Эксперт объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково. Учащихся привлекают по статье Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Максимальное наказание за это – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире, начинает формироваться новый пользовательский сценарий. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: любила.
1: Реклама.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
6: Телефон рекламного отдела 8 812 467 40 47. Алло!
7: Реклама.
8: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
9: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 0005.
10: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
11: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
12: Коммерческие объявления.
13: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
14: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 00 51.
12: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2

0: радио «Ваня». Весна на всю голову.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
0: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
2: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
0: Роза Ветров?
2: Роза Ветров.
0: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
3: Центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
5: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочие по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
6: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ЛФЦ.
3: Телефон рекламного отдела. 8 812 467 40 47. Алло!
0: Реклама.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
5: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета» предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 0005.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
0: Коммерческие объявления.
8: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
9: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Оздоровительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонный рабочий, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы. Иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 20 51.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 70.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Fortuna, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
1: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чахахвили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
0: Коммерческие объявления.
4: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
5: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
6: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-70.

0: Реклама.
1: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
0: Коммерческие объявления.
5: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
6: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: твоего вскрика, без твоего вздоха. Я слишком отвыкла, я слишком свободна, во мне столько силы.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио «Ваня» ближе и роднее.

Яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
2: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: «Роза ветров»?
4: «Роза ветров».
3: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
5: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, Гарначо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
6: Коммерческие объявления.
7: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто картина.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
0: Коммерческие объявления.
4: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории «В», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8 861 67 2 2051.
5: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8 918 42 999 42. 8 918 42 999 42.
6: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
7: Перезапись, оцифровка видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2 70.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
2: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного. Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
0: Коммерческие объявления.
4: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
5: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется... Рабочие по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу. Уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
4: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-7.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
2: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
6: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
5: Роза ветров?
6: Роза ветров.
5: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
7: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
8: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло!
9: Любишь на радио «Ваня».

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палентена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром Валентина.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ближе и роднее.

0: Ваня. Весенние ночи, юбки короче.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Реклама.
1: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
0: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
1: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
5: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
6: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-79-63. Алло!
7: Любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
6: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
7: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
6: Роза Ветров?
7: Роза Ветров.
6: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
8: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло!
9: Радио «Ваня».

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама.
1: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12 и с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
4: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. Фортуна, Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. Фортуна, Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. Фортуна, Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это Фортуна на Карла Маркса, 29.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
7: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе. 2-7.

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом.

просто хотел тебе сказать, что у меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-0005.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, горчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан. С летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические. Романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
5: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло!
9: Ваня! Радио Ваня!

0: яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Роднее.

0: наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Топсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
1: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
0: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Телефон рекламного отдела в Туапсе 2-79-63. Алло! Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и родительно.